Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. В эти выходные истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. I've been married long time ago.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: Москве 7 часов утра. Первые пятничные новости от Дианы Макеевой. Доброе утро.
1: Доброе утро. МОК отказался менять позицию по допуску россиян после финансовых угроз из Европы. Так, коллективное письмо 9 европейских государств прокомментировал Reuters, представитель организации. Ранее Эстония, Дания, Финляндия и ряд других стран призвали Еврокомиссию исключить комитет из программ финансирования Евросоюза за смягчение санкций против России. В ответ на это в МОК подчеркнули, что обязаны придерживаться своей миссии и сохранять глобальную спортивную платформу в условиях сложной геополитической обстановки. Отмечается, что в самой Еврокомиссии заявили об абсурдности угроз, поскольку ведомство напрямую не финансирует Олимпийский комитет. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для молодых специалистов. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение сегодня. Авторы инициативы предлагают разрешить региональным парламентам устанавливать вычет для налогоплательщиков не старше 35 лет, имеющих среднее или высшее профессиональное образование и работающих по специальности в сфере медицины, образования, культуры и искусства, а также для научно-педагогических работников. Согласно проекту, субъекты смогут самостоятельно принимать решения о введении льготы, определять ее размер, перечень должностей, профессий, на которые она распространяется. Возможность отмены ЕГЭ по обществознанию полностью исключена из повестки дня из-за высокой востребованности предмета. О сохранении аттестации для абитуриентов сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее представители Министерства просвещения заявляли о масштабном изменении сетки часов гуманитарного цикла. Согласно утвержденному графику, с 1 сентября текущего года уроки обществознания будут проводиться исключительно для учеников 9, 10 и 11 классов. Несмотря на сокращение часов в средних классах, формат итоговой аттестации для выпускников школ останется неизменным. Вместо традиционного пляжного отдыха россияне все чаще ищут яркие эмоции и уникальные природные локации. Согласно данным исследования, трафик на сайты, предлагающие приключенческие туры, вырос на 30%. Каждое седьмое летнее путешествие внутри страны приходится на направление для активного отдыха. Наши туристы массово заинтересовались поездками в Арктику и на Дальний Восток. Путешественники хотят увидеть северное сияние и китов, полюбоваться маяками и совершить восхождение на вулканы. В число востребованных направлений вошли также Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Северная Осетия, Красноярский край и Башкирия.
0: Чудесные направления. А потом люди такие сидят и думают: так, ну что, летим на Камчатку, а потом видят, что в 3 раза дешевле полететь Гюзлюме поесть, да, и искупаться в море. Ну и что вы замолчали? Диан, ты куда летишь?
1: Я хочу на Камчатку.
0: Давайте сейчас.
2: Все, выключаем, расходимся.
0: Да, друзья, сейчас играет заставочка, дальше музыка. Ну, пока. До сентября.

0: Да шутим, конечно. Нам надо еще эту пятницу с вами провести. Потом еще пару недель, потом уже отпуск. Но это так заранее, знаете, анонсируем. Тем не менее, друзья, целое утро мы вместе. Будем играть, будем слушать ту самую лучшую любимую музыку. Разумеется, зарядим очередную тему.
1: Да, обязательно. Так, просто хочу заранее сказать, дорогая Москва, если ты проснулась, там холодно. Ну, прохладно на улице. Не знаю, когда начнется лето. Когда-нибудь мы его дождемся. Но вас будем ждать в наших социальных сетях. Не так давно, давайте так скажу, один из депутатов сказал, что, мол, его телефон выглядит как iPhone, но это вовсе не iPhone, а это вот как бы вот так он делает вид, что это такой телефон. Ну, вот такой вот троллинг от депутата. И мы решили спросить у вас, господа, давайте-ка в детство окунемся, о каких несуществующих вещах вы рассказываете.

0: Дина и The Reason Is You на Радио 7 на Семи Холмах. В столице 7 часов 11 минут. Ну и первые интернет-новости прямо сейчас от Светы. Поехали.
1: Люди любят обсуждать чужие деньги и считать чужие деньги тоже очень любят. Но особенно люди любят обсуждать истории, где им кажется, что кто-то что-то получил незаслуженно. И вот смотрите, Неймар, знаем такого футболиста, да, после вылета бразильцев с чемпионата мира, казалось бы, ну как бы люди хотят, чтобы он пострадал, покупок дорогих не делал. Но тем не менее Неймар купил яхту за 23 миллиона долларов. И все говорили, что как же так, ну ты бы постарался, ты бы лучше в мяч поиграл посерьезнее, а ты...
0: Знаете, сейчас сразу, да, анонсирую, вот Неймар купил яхту и прочее. Через минут так 40 или 30 будет у нас история, когда мы вернемся во времени в интернете на 10 лет назад.
1: Так.
0: И там будет про Роналду, Криштиану Роналду, потому что Роналду футболист был такой еще, но мы сейчас про Криштиану. И там немножко другая история, дождитесь обязательно.
1: Хорошо, хорошо, спасибо. Так, в Японии завирусились крышки для банок в виде... толстеньких котиков. Ну, серьезно. В общем, крышка выглядит как толстый кот, который просто застревает и не пролезает в бутылку, и тем самым закрывает горловину. Штука симпатичная. Посмотрите в интернете. Если будет возможность, то покупайте, потому что действительно выглядит хорошо.
0: Кавай.
1: Да, да, да, да. Все именно так. Лана Дель Рей анонсировала новый альбом. Поделилась тоже милым видео, причем с мужем и котиком. И все, конечно, умиляются и ждут, ну, как это все будет звучать и так далее. Так, еще одна новость разлетелась просто вчера по всему интернету. Стоимость самого дешевого билета на финал чемпионата мира по футболу, собственно, теперь уже известно.
0: 2000 долларов?
1: Нет.
0: Больше?
1: Больше.
0: Все, я молчу.
1: Превысила 8,7 тысяч долларов. Ну, представляете, да? Ну, то есть 684 тысячи рублей.
0: По курсу, да?
1: С учетом сервисных сборов, да.
0: Хорошо, скажи, вот что бы ты... Вот у нас была недавно тема, то есть надо потратить миллион резко, да? Человек бы купил билет, например, один. Понимаете, это один билет. А на 684 тысячи, вот ты сейчас на скидку что бы купила?
1: Сумку.
0: И эти люди нам ерничают над билетами, да, сидят, рассказывают? Конечно.
1: Ладно, давай еще про самый дорогой билет поговорим. Потому что стоимость самых дорогих билетов тоже стала известной. Она уже превышает 114 тысяч долларов. То есть это 8 миллионов 892 тысячи рублей по курсу.
0: Ой, два новых москвича можно купить, знаете.
1: Ладно, впечатлений не купишь. В любом случае, хорошо, кто тот попадает на финал, его смотрит. Мы с вами обязательно посмотрим его в понедельник по телевизору. Ну и трейлер прекрасного фильма вышел. Называется это фильм «Бегущая». Но мы любим Галь Гадот. Мы же любим ее, да?
0: Любим.
1: Любим, да. Так вот, вышел трейлер, напряжен.

0: Смотрите, кто у нее избранник. Вот избранником модели стал 62-летний голливудский сценарист. Зовут его Джефф Гринштейн. Он автор сериалов «Друзья» и «Отчаянные домохозяйки». В общем, совет да любовь и горько.
1: И будет ей теперь, да, какие-то сказки на ночь рассказывать. Хорошая история. С другой стороны, да, надо надеяться. Но если вернуться к новости про Галь Гадот, друзья, которые утром сами выходят на пробежку, ну, конечно, мое вам уважение. Вот я сегодня иду, а он бежит.
0: Уже?
1: Все, да.
0: Уже?
1: И причем этого не собака разбудила и не сказала «пора», и он встает и идет, а он сам встал и побежал. Друзья, лучшая музыка для пробежек, для того, чтобы с утренним кофе походить по кухне из угла в угол здесь, на Радио 7. Ну и совсем скоро наш астропрогноз.
2: Дмитрий Пименов и Светлана

0: Кайли Миноук, ее The Locomotion на радио 7 на 7 холмах. Ну, насколько быстро и насколько результативно пролетит день сегодняшний, об этом в нашем астропрогнозе.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Финал рабочей недели принесет известие о досрочном и успешном закрытии сложного вопроса. Овны, львы и стрельцы смогут уйти на выходные с абсолютно чистой совестью и легким сердцем.
0: Знаком земли сегодня придется выступить третейским судьей в споре двух близких людей. Тельцы, девы и козероги. Занять нейтральную позицию не удастся. Нужно будет выбирать сторону.
2: Знаком воздуха выпадет роль приятного наставника или вдохновителя. Близнецы, весы и водолеи, стоит постараться для этого человека, ведь он искренне не ценит ваше мнение.
0: Отлично. Знаки воды. Вы сегодня получите приятный финансовый бонус или материальное поощрение за прошлые заслуги. Раки, скорпионы и рыбы. Эти неожиданные поступления станут отличным поводом для веселых выходных.
1: Утро на семи холмах.

0: Stereophonics и их Maybe Tomorrow на радио 7 на Семи Холмах. Завтра у нас новый день, замечательный день, и это будет суббота, выходные совсем рядом. Но давайте посмотрим, какая музыка будет радовать нас в ближайшие полчаса, если не забегать далеко вперед. Итак, очень скоро с нами Дженнифер Лопес. А также Cool and the Gang. Ну и замечательная песня, разумеется, о любви от Элли Гулдинг через пару минут. В Москве половина восьмого, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Диана Макеева с новостями в студии «Радио 7».
1: Доброе утро. Сегодня Совет Федерации рассмотрит закон, который обяжет банки полностью раскрывать условия своих услуг. Об этом пишет парламентская газета. С 1 сентября следующего года кредитные организации должны будут размещать такую информацию в отделениях и на своих сайтах. Это касается в том числе переводов денег и потребительских кредитов. Закон должен защитить клиентов от скрытых комиссий и других важных условий, которые сейчас могут указывать мелким шрифтом или выносить в примечание под звездочкой. Новый закон призван полностью устранить практику недобросовестного информирования клиентов, когда банки намеренно прячут значимые условия сотрудничества. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, существенно расширяющий основания для административного выдворения иностранных граждан из России. В частности, иностранцев смогут выдворять за действия, создающие угрозу общественной безопасности и правопорядку. Также в список включат дискриминацию, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции или военнослужащих и участие в несогласованных публичных мероприятиях. Кроме того, документ предусматривает повышение размеров штрафов за нарушение правил въезда, режима пребывания и незаконную трудовую деятельность. Возможность отмены ЕГЭ по обществознанию полностью исключена из повестки дня из-за высокой востребованности предмета. О сохранении аттестации для абитуриентов сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее представители Минпросвещения заявляли о масштабном изменении сетки часов гуманитарного цикла. Согласно утвержденному графику, с 1 сентября уроки обществознания будут проводиться исключительно для учеников 9, 10 и 11 классов. Несмотря на сокращение часов в средних классах, формат итоговой аттестации для выпускников школ останется неизменным. Египет с 1 августа вводит цифровые визы с QR-кодом для туристов. Тестовый режим запустят в международном аэропорту Каира, сообщили в Ассоциации туроператоров. После завершения экспериментального периода систему распространят на все остальные аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет разными способами: через официальный сайт или мобильное приложение, или же в аэропорту через специальные киоски самообслуживания. Это «Радио 7» на Семи Холмах. Всем доброе утро!
2: Радио 7.

0: Элли Голдинг и You'll Love Me Like You Do на Радио 7 на Семи Холмах. В столице 7 часов 36 минут. И вот они, первые комментарии из соцсетей по теме.
1: Так, ну прежде чем эти самые комментарии вам озвучить, друзья, для нас важная и для вас важная информация имеется. В столице холодно, это понятно, и по утрам бывает очень сложно проснуться, но у нас есть способ вас разбудить. У Радио 7 этим летом появился свой фирменный кофе, и весь июль в кофейнях «Кофе Порт» можно попробовать напиток «Радио 7». Это нежный раф с цитрусовым сиропом на выбор. Хотите апельсиновый? Хотите мандариновый? Да вообще какой хотите. Ну и, как всегда, мы для вас готовим музыку для отличного настроения. Это все у нас в эфире. Ну а кофе со вкусом «Радио 7» в «Кофе Порте».
0: «Радио 7» и «Кофе Порт» – утро со вкусом. И сами понимаете, мы летом почему-то не едим мандарины. Почему мы не едим мандарины летом?
1: Ну, у нас так уже на генетическом коде прописано, да.
0: А здесь, смотрите-ка, можно кофе с мандариновым сиропом заказать. Я бы так и сделал. Но надо поработать. Надо зачитать комментарии. Поехали. Итак, друзья, что придумывали в детстве, чтобы впечатлить сверстников? Ну, вот здесь даже не детская история от Алексея. Света, Дима, доброе утро. Здрасте, Алексей. Пишет, я вот какое-то такое не рассказываю в основном. Ну, не вру. А вот в армии был у меня сослуживец. И звали его Зигмунд Валтерс. И был он из Риги.
1: Ух ты!
0: Так он сам мне рассказывал, что когда учился в школе, он всем врал, что баскетболист сборной СССР Валдис Валтерс, игравший в 80-е, его родной брат.
1: Зачем?
0: А попробуй проверь. Попробуй 80-е. Ну, потому что, ну, ради авторитета.
1: Ну, ладно. Так, мне лет 6. Каникулы у бабушки вместе с родителями. Встреча во дворе с дворовыми мальчишками, среди которых старший, рыжий, веслоухий, как шотландский кот Серега, прицепился ко мне и начал демонстрировать приемы карате. До видеосалонов было еще очень далеко, поэтому кия! И пролетающие перед носом нога выглядели и звучали убедительно. Мне, пацану с шахматной доской, крыть было нечем, и я пообещал, что сейчас я схожу за папой, а он в Корее, это ваше карате, хорошо изучил и придет, наваляет папе этого Сереги. Дома рассказал все отцу, и это было сильным разочарованием. И дальше картинка Каневского, потому что никто, конечно же, никому навалять не собирался. Ну да, родителями всегда мы так немножко прикрывались.
0: Нет, это было раньше, классика. Да, прикрывались родителями, и родители как-то между собой выясняли все, но это было, ну, мягко. Иногда, если ты на взрослого что-то дерзкое выкатывал, ты мог еще и от своих родителей потом получить. А сейчас, да, могут биться семья на семью. Бывает. Отличный комментарий от Марии. Однажды, пишет она, мне пришло в голову, что будет забавно всем рассказать о моей сестре-близняшке, которой, как вы понимаете, никогда не было. Якобы она все это время жила в другом городе, и тут бац, и приехала. И при этом Мария исполняла полдня роль якобы сестры. Это не я, это я сестра, вы что, не узнаете? И пишет, что в этом забавного, я сейчас не понимаю. Дети иррациональны вообще иногда, и там у них критическое мышление отрастает только годам к 12 в лобных долях. Ну, это чудесно. История.
1: От Натальи сообщение прекрасное тоже. У меня девичья фамилия была Сафонова, и я всем говорила, что актриса Елена Сафонова из «Зимней вишни» моя тетя, и все верили. А я говорила это так убедительно, что в конечном итоге поверила в это сама.
0: Ну и от Натальи хорошее сообщение. Как и все дети, очень любила фантазировать, но вслух не произносила, потому что стыдно было обманывать. Но! Отец у нее действительно служил на корабле в Кронштадте, и вот это выдумывать не пришлось. Потому что у нас в голосовании
1: здорово,
0: есть один из пунктов,
1: да.
0: Мол, врал, что у меня отец капитан подводной лодки. А мальчишки очень часто врали на эту тему. И говорю, конечно. А где твой папа?

0: Ну, ты же не скажешь, да, что мама с папой в разводе? Он капитан подводной лодки, в автономку ушел на 3 месяца. Ну, уже 3 года его нет. Было такое. Друзья, что придумывали вы? Расскажите нам в соцсетях, что такого, чтобы впечатлить сверстников. Может быть, придумываете до сих пор. Автору лучшего комментария, как всегда. В финале «Утро на семи холмах» очень приятный приз.
1: Утро на семи холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Cool and the Gang и Fresh на Радио 7 на Семи Холмах. Сейчас будут новости не то чтобы фреш, но прям совсем не фреш 10-летней давности, но тем не менее очень-очень любопытные. Да, наша постоянная рубрика «Путешествие во времени в интернете». Отправляемся на 10 лет назад и смотрим, о чем писали в соцсетях 17 июля 2016 года. Было же что-то примечательное. Итак, Санкт-Петербург. Пятница, вечер. Так. Выезжают люди за город отдохнуть, кто-то там на свои фазенды, на свои ранчо. И ресторан фастфуда, где в окошке можно купить себе еды в дорогу. Большая-большая очередь. И тут молодой таксист захотел без очереди что-то взять. Его не пропускали. Мужчина один начал с ним ссориться. Тот достал пистолет и сказал, что если сейчас он не купит себе сэндвич, то, извините, будет междоусобица.
1: Может, у него сахар упал? Его поесть надо было срочно.
0: Ты умеешь оправдать любого, молодец. Ну, в общем, этот человек сказал, я все сдаюсь. Тот забрал гамбургеры, пистолет сунул за пояс и уехал. То есть, ну, вот так в Санкт-Петербурге добывают себе еду. С другой стороны, пистолет достал еще, ладно, это ж Питер, могли по пакетам расфасовать, так что тут еще, знаете, хорошо отделались. Но потом мужчину, разумеется, нашли, он извинялся на камеру, и ему там дали, ну, штраф и прочее-прочее. Все сложилось. Теперь еще про деньги. Света рассказывала, как юноша по имени Неймар купил себе яхту.
1: После проигрыша на чемпионате мира, да.
0: Да, что вы можете рассказать о Неймаре? Это тот человек, который пытается сделать из себя шаурму, вращаясь по газону каждый раз, когда его просто пальцем тронут. Понимаешь, он прям крутится, бедный страдает. Вот так отметить какие-то его футбольные успехи, ну, я навскидку не могу сказать. А Криштиану Роналду в этот день, 17 июля 2016 года, все свои призовые за победу Португалии на Евро 2016 года перечислил в фонд борьбы с детскими заболеваниями.
1: Ничего себе.
0: Там было почти 300 тысяч евро.
1: Ничего себе.
0: Он сказал, ребят, все, да, мне вот это неинтересно, забирайте. Вообще, как почитали, тогда еще 31-летний футболист в общей сложности на благотворительность перечислил более 10 миллионов евро. И он занимает первое место по этому показателю среди всех спортсменов мира.
1: Невероятно. Слушай, понимаете, вот
0: это
1: бывают
0: было
1: же
0: тогда.
1: Люди, да?
0: Угу. Да, и причем ранее, буквально там год назад, Роналду передал в фонд борьбы, опять же, с детскими заболеваниями, призовые за победу мадридского Реала в Лиге чемпионов. А там тоже были очень хорошие деньги. И он сказал, ну, с собой я все не возьму, у меня очень много денег. Ну, Роналду действительно богатейший спортсмен мира. И он все перечислял в фонды поддержки. Молодец, молодец.
1: Человек, абсолютно точно.
0: Человек. Ну, сейчас посмотрим, что будет, когда Месси выиграет финал чемпионата мира по футболу. А он выиграет?
1: Думаешь?
0: Я не знаю.
1: Ты за него
0: будешь,
1: да?
0: Я за Испанию буду, нет. Так, а ты?
1: Да я тоже за Испанию. У меня дочь за Испанию болеет, я не могу не поддержать.
0: А, ну тебе зачем семейная междоусобица?
1: Вот именно.
0: Вот такие, друзья, новости были 10 лет назад. И как всегда, о чем будет интересно рассказать уже в 2036 году, мы пока не знаем.

0: Дженнифер Лопес и Брейв на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, ну и смелее оставляйте заявки на нашу новую игру «Музыка лета». Мы играем уже через 10-15 минут. И приз потрясающий. Корзина для пикника от радио 7. Она ждет именно вас. Radio7.ru. Зашли на сайт, кликнули на конверт в правом верхнем углу экрана и свою заявку отправили. Ждем. До конца этого часа дождемся танцевальной коллекции радио 7 в столице 752. Всех с добрым утром.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС» порядке.

0: и правилах его предоставления, видах привилегий доступно на сайте vanprivet.ru. Мир Supreme – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
4: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 часов утра. Диана Макеева с новостями прямо сейчас. Доброе утро.
1: Доброе утро. В России усовершенствуют систему подготовки медицинских кадров. Изменения коснутся целевого набора, учебных программ, повышения квалификации и подготовки управленцев для здравоохранения. В частности, ординаторам второго года обучения могут разрешить работать врачами-стажерами. Также власти хотят расширить практику выездных медицинских бригад, которые будут работать в разных регионах вахтовым методом. Помимо этого предусмотрено развитие наставничества и волонтерства, а также дополнительные методы социальной поддержки медработников. Первые результаты реформы Кабмин ожидает получить уже в будущем году. Минпросвещение хочет изменить формат предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Ведомство предложило с 1 сентября разделить предмет на два отдельных обязательных курса «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Обучение будет основано на практических навыках, которые позволят школьникам защитить себя в быту, городе, на природе и в цифровом пространстве, а также подготовят их к осознанному отношению к безопасности страны. Каждый из двух курсов будет рассчитан на 34 часа, что обеспечит непрерывность изучения предмета в основной и средней школах. Новые правила вступят в силу для тех, кто перейдет в 8-й и будет принят в 10-й класс с 1 сентября. В каждой третьей студенческой работе фиксируются признаки использования искусственного интеллекта. Как сообщается, за период с апреля по июнь в спецсервисах было проверено 2 миллиона 730 тысяч работ. Из них признаки использования нейросетей выявлены почти в 1 000 работ. Чаще всего элементы ИИ-генерации встречались в работах по направлениям искусствоведения, СМИ, массовой коммуникации и медицинские технологии. Эксперты поясняют, что уже разрабатывается принципиально новая система проверки. Она позволит видеть конкретные фрагменты текста и характер использования ИИ при подготовке работы. Большинство, 70% опрошенных россиян оставляют чаевые официантам в кафе и ресторанах. Главным поводом является хорошее обслуживание. Чаще всего чаевые оставляют во время встреч с друзьями, свиданий и дней рождения. Согласно данным исследования, почти 60% опрошенных считают самым удобным способом наличные, еще четверть предпочитают банковскую карту, при этом треть россиян обычно округляет сумму счета, а каждый четвертый оставляет привычную сумму.
0: Когда последний раз кто из вас раздавал чаевые, признавайтесь?
2: Вчера.
0: Так,
2: на видео.
1: Да, без этого невозможно.
0: 25% прям.
1: А у меня есть приятельница, которая в самом начале визита оставляет чаевые.
0: Ух ты. Такая 200 рублей кладет, потом гуляет на 50 тысяч, да? Наши люди.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром, друзья!
2: Добрым.
0: Пятница, 17 июля на календаре. Рады всех видеть в добром здравии. Приветствуем всех вас лично, опять же, и добро пожаловать в новый час, где будет много музыки, а еще наша новая игра «Музыка лета», и кто-то из вас заберет корзину для пикника.
2: Так, ну и кто-то из вас обязательно напишет комментарий, мы, по крайней мере, на это надеемся. Приглашаем вас в наши социальные сети, в любые. Вот где удобнее, там и заходите, там и пишите, комментарии свои оставляйте. Что касается темы, если вдруг еще не в курсе, проспали, не слышали, мы сегодня размышляем о следующем. О каких несуществующих вещах вы рассказывали сверстникам в детстве? Ну, может быть, что там у папы работа другая, или что-то вы такое купили, и оно дома хранится, показать не можете, но это прям точно есть. Это лично, да. Ну, в общем, о чем рассказывали сверстникам, что не являлось правдой на самом деле.

0: Backstreet Boys на радио 7 на Семи Холмах. Именно с таким акцентом надо говорить, потому что я видел много интервью, и там их всегда ведущий объявлял Backstreet Boys. Они прям выходят из студии, шумит и все такое. Everybody на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы прямо сейчас отправляемся в наши соцсети за вашими комментариями.
1: Вот, знаете, иногда читаешь комментарии, понимаешь, что как будто бы мы в одном дворе жили с некоторыми, потому что очень похожи персонажи. Вот Татьяна пишет, ой, простите, Таисия. Мне так, ну, дальше в кавычках уж как есть, заливала. Соседская девочка рассказывала во дворе про Барби, которая ходит, разговаривает, и сегодня на ужин пожарит им картошку. Я прям помню ощущение, что можно верить в подобное без тени сомнения. Правда, просьба прийти к ней в гости подружка отклонила, ссылаясь на маму, которая не разрешает показывать куклу.
0: Хорошо. Ну, это классика, да?
1: Конечно. Да?
0: Елена, и это заявка на победу. Родилась и живу в городе Мурманск. Угу. И где по продолжительности зима, ну, дольше
1: долгая,
0: всего, да.
1: Долгая, да.
0: И когда ездила к дальним родственникам на юга, то рассказывала, что у нас в Мурманске на балконе живут пара пингвинов. Мальчик и девочка. И еще белый медведь, которого зовут Вася. Все, кто слышал эту историю, очень удивлялись, причем было видно, что они верят.
1: Ух ты. Ну так, ну, тонко, ну как бы, да? Не проверят же люди, не приедут.
0: Прекрасно.
1: Так, что вспомнилось из школы? Ну, во-первых, красная пленка для фотоаппарата. Да, наверное, многие из 80-х и 90-х такое помнят. Ну, мол, сфотал на такую, зумеры, внимание. У нас ходила легенда, что у кого-то есть пленка красная для фотоаппарата, на которую можно сфотографировать любого человека, а когда проявишь фотографию, этот человек будет без одежды.
0: Да. Сейчас для этого есть искусственный интеллект, загружаешь.
1: Второе, ластик электрический, который стирает все, даже если по асфальту провести, он станет белым. Мечта любого школьника, чтобы стирать двойки в дневнике. Ну и третье, это дядя с большими вагонами. Это прям классика. У всех были такие родственники, что смогут решить любые

0: проблемы. Просто они сейчас где-то там, в командировке. Ну как, приедут, сразу всем покажут.
1: Я не знаю, у нас во дворе был в авторитете дядя, у которого был... Он был водителем автобуса «ЛиАЗ». И он приезжал на обед, и детей обычно катал. 500 метров. Не было любимей человека.
0: Серьезно, все счастливые,
1: автобус
0: конечно,
1: «ЛиАЗ», тот самый луноход, который звенел бутылками стеклянными, да, вот. Это настоящее детское счастье. Друзья, счастье взрослого человека — это когда ты не заморачиваешься, вот, нажимаешь одну кнопку и слушаешь Радио 7. Пожалуйста, наше новое приложение Радио Хаб. Теперь гораздо удобнее слушать Радио 7. Зашли в любой магазин мобильных приложений, скачали Радио Хаб и запустили буквально одним пальчиком, оп, на ярлык. И все работает, все великолепно. В общем, Радио Хаб искренне рекомендуем изо всех сил. Ну а в нашу новую игру «Музыка лета» играем уже через пару минут. Вы за это время как раз Радио Хаб успеете установить.

0: От воспоминаний к воспоминаниям. Тот самый легендарный хит Демиса Русоса прямо сейчас на радио 7 на Семи Холмах. Но мы надеемся, что от игры «Музыка лета» у Анастасии из Сургута останутся наилучшие воспоминания и корзина для пикника в комплекте. Но обо всем подробнее сейчас.
1: «Музыка лета» на радио 7.
2: Да, действительно, мы подобрали много прекрасных песен, которые вот соответствуют летнему настроению, чтобы вас этим летом поддержать. Ну, а Москву, чтобы этим летом согреть. Да. По-другому никак. Но будем играть сейчас. Анастасия, доброе утро. Анастасия.
3: Алло, алло.
0: Здрасте.
2: Ой, а можно, утро. А можно я... Как там было? Про «Звезда моя». Это же про Анастасию, нет? Очень хотелось хоть раз произнести.
0: На эти 3 минуты, Анастасия, да, наша, да, звезда, да, да, пожалуйста.
2: Так, рассказывайте, как в Сургуте обстоят дела с погодой? Пришло ли к вам лето? Все ли в этом плане в порядке?
3: Пришло. У нас жара неимоверная. С 1 июня как начала.
2: Сколько? Сколько градусов?
3: Так что мне не отпускает. Ну, 26-30.
2: Ой, как хорошо.
0: В Сургуте,
2: ой, как хорошо.
0: Заметьте.
2: Плюс 10 у нас, да, сегодня утром было. Представляете, Настя? Плюс 10. Вот как в этой погоде кошмар существовать? Это же лето. Ну ладно, сейчас будем все исправлять и в Москву призывать лето, ну а вас поддерживать в вашем летнем настроении.
0: Да, у нас здесь летний хит, абсолютно летний. Назовите главную песню Шакиры, как вам кажется?
3: Шакира, ну это «Вока-вока» или «Лока-лока», как там ее.
0: А, все-таки «Вока-вока», вы думаете.
2: Футбольную тему,
0: но
2: да.
0: Но сегодня мы вам расскажем про песню «Whenever, Wherever», которую Шакира выпустила как сингл для своего первого...
3: Да, это тоже.
0: Да, это... Как раз сингл был для ее первого англоязычного альбома. И вот она очень рисковала. Она была очень популярна в своей родной Колумбии. Так вот, рисковала, переходя на английский язык. Но именно эта песня сделала ее звездой мирового масштаба. Причем в клипе Шакира зажигательно исполняет свой танец живота на скалах в пустыне, на фоне, где на заднем фоне слева направо

0: Да, мы вот про сейчас 2001 год. Либо, вариант номер два, состоялась премьера легендарного триллера «Молчание ягнят» с Энтони Хопкинсом и Джоди Фостер в главных ролях. Ну и вариант номер три, возможно, в 2001 году он объявил, что население планеты достигло 7 миллиардов человек. Как нас много уже
1: живет. Что вам нравится, да? Анастасия, в этих трех вариантах?
2: Ну, первый вариант.
0: Так, погодите. Так, давайте размышлять логически. Почему? Ну, нам всегда интересно, когда мысль идет в какую-то сторону. Ну, по крайней мере, мы уже привыкли, что наши слушатели размышляют. Почему, Настя?
2: Ну, мне казалось, что «Молчание ягнят» как-то пораньше вышло.
1: Хорошо.
2: В 90-х, может, в конце 90-х.
1: Договорились, отметаем. Дальше. У нас тогда остаются «Гарри Поттер» и «Властелин колец» как франшизы. И ООН объявила, что население планеты достигло 7 миллиардов человек в 2001 году.
2: По-моему, что? Как раз-таки «Властелин колец» и «Гарри Поттер» в то время и выходило. Мне так кажется.
1: Хорошо, ваш вариант. Выбирайте.
2: Ну, давайте первый.
1: Итак, «Гарри Поттер» и «Властелин колец». Вы считаете, что это правильный ответ, и что эти франшизы запущены в 2001 году, да? Вы слышите, Света вам говорит «ай-яй-яй-яй»?
2: Ай-яй-яй, третий, тогда третий.
0: Не, подождите! Мне хотелось драматургии! Да, все правильно, Анастасия! Вы как сказали с самого первого раза, и так стойте на этом варианте, вы большой молодец! Абсолютно верно! Чуть не сбила девушку.
1: Сбить не сбила, она сейчас в кардиологию звонить будет, Свет. Молодец, молодец, сыграли. Настя, поздравляем вас, вы выиграли. Корзина для пикника. Радио 7 отправляется в Сургут, и как раз этим жарким летом вы будете с красивой корзиной выезжать куда-то к водоемам, на природу, и постить фотографии в наш чат. Договорились?
2: Договорились.
1: Все, спасибо огромное, спасибо. Еще раз поздравляем вас. Друзья, очередная игра «Музыка лета» здесь на Радио 7 уже в понедельник, потому что корзиночки для пикника тоже надо отдохнуть.
3: «Музыка лета» на Радио 7.

да, тот самый летний хит из 2001 года, Шакира, Whenever, Wherever на радио 7 на Семи Холмах. Еще больше прекрасной музыки впереди, и совсем скоро с нами Fleetwood Mac и Джордж Майкл. Ну а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». В Москве 8:20. Всех с добрым утром.

Конечно, Джордж Майкл и его Too Funky на Радио 7 на Семи Холмах. Продолжается то самое доброе утро, и совсем скоро с нами Карли Рэй Джепсон. Только лучше от Тины Тернер. И уже через несколько минут Роб Томас.

0: Москве 8:30, и это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Диана Макеева с новостями в студии «Радио 7».
2: Доброе утро. Сегодня Совет Федерации рассмотрит закон, который обяжет банки полностью раскрывать условия своих услуг. Об этом пишет парламентская газета. С 1 сентября следующего года кредитные организации должны будут размещать такую информацию в отделениях и на своих сайтах. Это касается в том числе переводов денег и потребительских кредитов. Закон должен защитить клиентов от скрытых комиссий и других важных условий, которые сейчас могут указывать мелким шрифтом или выносить в примечания под звездочкой. Новый закон призван полностью устранить практику недобросовестного информирования клиентов, когда банки намеренно прячут значимые условия сотрудничества. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, существенно расширяющий основания для административного выдворения иностранных граждан из России. В частности, иностранцев смогут выдворять за действия, создающие угрозу общественной безопасности и правопорядку. Также в список включат дискриминацию, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции или военнослужащих и участие в несогласованных публичных мероприятиях. Кроме того, документ предусматривает повышение размеров штрафов за нарушение правил въезда, режима пребывания и незаконную трудовую деятельность. Возможность отмены ЕГЭ по обществознанию полностью исключена из повестки дня из-за высокой востребованности предмета. О сохранении аттестации для абитуриентов сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее представители Минпросвещения заявляли о масштабном изменении сетки часов гуманитарного цикла. Согласно утвержденному графику, с 1 сентября уроки обществознания будут проводиться исключительно для учеников 9, 10 и 11 классов. Несмотря на сокращение часов в средних классах, формат итоговой аттестации для выпускников школ останется неизменным. Египет с 1 августа вводит цифровые визы с QR-кодом для туристов. Тестовый режим запустят в международном аэропорту Каира, сообщили в Ассоциации туроператоров. После завершения экспериментального периода систему распространят на все остальные аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет разными способами: через официальный сайт или мобильное приложение, или же в аэропорту через специальные киоски самообслуживания. Это «Радио 7» на Семи холмах. Всем доброе утро!
3: Радио 7.

0: Тина Тернер, самая лучшая песня, The Best, она так и называется, друзья. Ну а мы в наших соцсетях по-прежнему собираем ваши лучшие комментарии по теме. Что в детстве такого вы придумывали, чтобы впечатлить своих сверстников? Рассказывайте.
1: А еще на сайте мы собираем вопросы от вас для Владимира Пахомова, а потом их, эти вопросы, ему задаем.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. У нас на связи Елена из Воскресенска. Есть железное правило, пишет она, в написании глаголов с окончанием «тся» и «тяся». А есть ли из этого правила какое-нибудь интересное исключение?
3: Такое, чтобы в неопределенной форме глагола мягкий знак не писался, а в форме третьего лица писался, нет, такого нет.
0: То есть железное тут, все-таки,
3: да,
0: правило.
3: Закономерное железное. Ну, нет, есть у нас, конечно, глаголы, которые оканчиваются на «ти», ну, типа «нести», угу, и «нестись». Там, конечно, никакого мягкого знака нет, но там и нет условий. А так, если неопределенная форма глагола – мягкий знак, если третье лицо единственного или множественного числа без мягкого знака, это закономерность железная и выдерживается последовательно.
0: Спасибо большое, друзья. Свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Перед выходными, наверное, только такую музыку и надо слушать. Карли Рэй Джепсон и ее Call Me Maybe. Потому что надо заряжаться. Заряжаться. Ну а какие нас ждут с вами выходные, сейчас расскажем.
1: Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита.
0: One Hit Wonder, так и называется этот феномен, по-английски называется, по крайней мере, и вы знаете. Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой, собственно, хватило, чтобы согреть наши меломанские сердца. Радио 7 представляет уикенд артистов одного хита, и в эти выходные истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов. Жизнью только на Радио 7.
2: И вот, например, если вы хотите узнать, какие скрытые смыслы закладывал фронтмен группы Beloved в свое самое провокационное видео и почему главный гимн эпохи всеобщего единства разрушил саму группу, то слушайте наш тематический уикенд.
0: Ну а Beloved и их Sweet Harmony слушайте прямо сейчас на Радио 7.
1: Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.

0: запомнили, как надо будет восхищаться, когда выиграете? Оу, е, скажете вы после победы в нашей игре «Поисковая строка» уже минут через 10-15. Ну и приз какой? Два приглашения в музей русского импрессионизма на выставку «Школа Званцева» и «Лаборатория модернизма». Итак, заявки на игру «Поисковая строка» прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конвертик в правом верхнем углу экрана. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7» в Москве в 8.50. С добрым утром!
1: Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
9: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынес, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Вернем на...

приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 9 часов утра. Диана Макеева с новостями. Как всегда в это время. Доброе утро.
1: Доброе утро. Банк России может оставить ключевую ставку без изменений. Большинство аналитиков считают, что Центробанк на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Такой прогноз дали 14 из 20 участников. Об этом пишут ведомости. Главным аргументом в пользу паузы они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания и нехватки топлива в ряде регионов. Это увеличивает расходы бизнеса и может привести к дальнейшему росту цен. При этом часть экспертов допускает небольшое снижение ставки, на это указывают замедление.

0: экономики и ослабления деловой активности. Новое решение на заседании ЦБ примут 24 июля. Россельхознадзор с завтрашнего дня временно ограничит поставки косточковых фруктов от 5 турецких компаний. Как сообщается, ограничения коснутся в том числе персиков, нектаринов, абрикосов, слив, черешни и вишни. Решение принято после того, как поступавшие из Турции продукции несколько раз обнаружили карантинные объекты. Турция входит в число крупнейших поставщиков таких фруктов. Ежегодно вывозится более 250 тысяч тонн. Значительная часть экспорта направляется в Россию и страны ЕС. Продажи легковушек с пробегом в России по итогам июня выросли на 8,5%. За прошлый месяц граждане купили более 500 тысяч подержанных авто. Самой популярной маркой остается «Лада» – 114 тысяч штук. Это данные аналитиков. В топ-5 вошли также «Тойота», «Киа», «Хёндай» и «Фольксваген». Всего за первое полугодие граждане приобрели без малого 3 миллиона легковых автомобилей с пробегом. Между тем, россияне пересаживаются на дорогие велосипеды. Более половины опрошенных уже сменили бюджетную модель на более дорогую. Каждый десятый купил модель стоимостью более 100 тысяч рублей. 9% ездят на велосипедах за 200 тысяч и выше. Это данные недавнего опроса. Эксперты выяснили, для каких целей российские граждане сегодня покупают велосипеды. Самым распространенным сценарием по-прежнему остаются прогулки и отдых. Однако для многих велосипед уже выходит за рамки досуга. Почти каждый пятый использует велосипед как основной транспорт.
1: Вот скоро будем еще и за парковку велосипедную спорить, да, во дворе?
2: Слушай, да, возможно, до этого и дойдет.
1: Ну ладно, у вас велики-то есть?
0: Mm-mm. Есть, mm-mm. Есть.
1: У тебя есть велик? Есть. Почему я ты
2: серьезно?
1: Ты ездишь на велосипеде на работу?
0: Ну, в свободное время от работы.

0: Диана Молодцова.
1: Ну и пока Диана пошла петь песню группы Queen Bicycle Race, мы с вами отправимся в новый час, где для вас опять же много чудесной музыки, где игра «Поисковая строка». Кстати, заявки оставляйте на сайте radio7.ru и где наша тема этой пятницы.
2: Да, нам хотелось бы пригласить вас в приятную компанию в любой социальной сети. Пожалуйста, заходите, мы не просто обсуждаем тему, мы, конечно, общаемся, делимся впечатлениями. У нас есть ряд людей, которые просто всегда готовы пожелать кому-то доброго утра. Это чудо просто, не хватает только вас. Так что заходите, подписывайтесь. Ну и, конечно, рассказы на тему мы сегодня от вас ждем. Сегодня вспоминаем истории из детства. Что такого мы придумывали, привирали? Мол, у нас есть, ну а по факту этого, конечно, не было.

0: Ава и Лима «Take It» на радио 7 на Семи Холмах. В столице 9.06. Время комментариев из соцсетей.
1: Так, тут задавали у нас вопрос, кто-нибудь свистел друзьям, что уже посмотрел мультфильм, набрав 1000 очков волкам, ловящим яйца. Я тут же ответила, что такие в окружении были, а вот я лично, ребята, я до сих пор не знала, если там, ну, в финале мультфильм. И тут же кто-то из наших слушателей, Маргарита, если не ошибаюсь, сказала, что после 999, вот, внимание, 40-летний, счет обнулялся, ну и дальше яйца просто летели со скоростью света.
0: Да, да, да.
1: Ты знал?
0: Недавно.
1: Ты доходил?
0: Нет, не доходил, конечно, я только недавно посмотрел видео, как человек доходил.
1: Ух ты!
0: Но, знаете ли, позавчера я закончил проходить Марио на Денди, имейте в виду, я прошел ее всю. Но это была новая Денди, там можно было сохраняться. А я своим сверстником в детстве врал, что смотрел все известные фильмы, и я их просто пересказывал из головы. А проверить-то они не могли. Где ты возьмешь видеокассету? Это работало.
1: Вот-вот-вот. Так, смотрите, что вспомнила в далеком дошкольном возрасте. Хвалилась соседу, что у меня дома мыло и паста зубная, съедобные. Наелись от души. Я зубной пасты, он мыло хозяйственного. И ладно, ну, мне дома было не очень хорошо, а он в инфекционку загремел. Вспоминал мне это до конца школы. Мы еще одноклассниками впоследствии были. Причем я смутно все это помню, а он очень хорошо запомнил. Пашка, привет.
0: Вообще наелись мыло с пастой, это заявка на победу.
1: Да.
0: Галина всем нам передает привет из солнечного Калининграда. Вам тоже ответный здоровенный. И пишет Галина, фамилия моего мужа Кузьмин. Знаешь дальше, да, про что будет?
1: Наверное, да, предполагаю.
0: 98-й год, идем по городу, видим афишу, что в скором времени приезжает с концертом Владимир Кузьмин, и муж просто на серьезном лице говорит, а это брат моего отца, ну, мой дядя. И истории рассказывает, как к дяде ездит на гитаре играть, вот все такое. И пишет, ну, конечно, потом открылась правда, но не расстроилась, потому что уже как-то поженились и жили долго и счастливо. Чудесная история.
1: Доброе утро. Вспоминается случай, когда в начальной школе одноклассница, ну, в общем, всем рассказывала, что ее папа работает в телемагазине и может за копейки продать всякие-всякие оттуда штуки. А я безумно мечтала о красках, где радугу рисуешь. Причем Виктория потом не поленилась и выложила фотографию вот этого девайса. Мама меня убеждала, что мне врут, и никто мне за 10 рублей это, конечно, не продаст. Но моя вера была крепка. И до сих пор, представляете, взрослый человек, до сих пор помню то чувство разочарования, когда действительно выяснилось, что она ничего не принесет.
0: Вот вам принесет главный приз этого утра рассказ о том, что вы придумали для своих сверстников в детстве, чтобы, так сказать, свои личные акции повысить. Рассказывайте, заходите в наши соцсети, пишите много, пишите вообще везде, мы, правда, все мониторим. Как сказали уже автор лучшего комментария, практически через полтора часа отличный приз от Радио 7 прилетит. Ну и отличный приз в нашей игре «Поисковая строка» уже через пару минут.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: наверное, один из самых узнаваемых проигрышей на пианино, пусть это и синтезатор, ладно. Тем не менее, Ten Sharp и You на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, друзья, самое время сыграть.
1: Поисковая строка Радио 7.
2: И вот в очередной раз можно напомнить, что подписанным быть на наши социальные сети бывает очень-очень полезно, потому что, например, сейчас мы будем играть с теми, кто действительно подписан. У вас есть еще буквально там минуты, это же недолго. Можно зайти, найти Радио 7, подписаться, сыграть с нами, выиграть, призы забрать, все. Пятница удалась, все счастливы.
0: Сразу такое пояснение, маленькая пометочка. Приз московский, то есть в Москве два приглашения на выставку. И, например, если вы живете, опять же, в каком-то другом городе, ну, в той же Тюмени, можете выиграть для своих московских друзей призы и, ну, те же самые билеты и передать им. Не возбраняется, а только приветствуется. Потому что дружба крепкая и не сломается. Ну и дальше все из детской песенки. Да, все верно. Итак, друзья, мы играем в поисковую строку. И сейчас Света озвучит для вас три продолжения одного популярного поискового запроса, опять же, связанного с нашей сегодняшней темой. Вам нужно будет как-то в голове прикинуть и сопоставить, с какого одного вопроса все это начинается, потому что все это объединено. Человек начинает писать в поисковике вот этот вопрос, и тут же ему три продолжения раз. И
2: самые популярные.
0: Да, на Света сейчас озвучит, но так как мы играем через сеть, и вам нужно будет время, чтобы как-то чуть-чуть сообразить и написать не спеша, давайте по одному продолжению, и так поедем дальше. Итак, первое.
2: Про опыт работы.
0: Это сложно и вообще ни о чем не говорит. Но если кто-то сейчас угадает, ну, это будет просто чемпионская игра.
2: А мне кажется, сегодня легко. Ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, потому что вчера, например, помнишь, да, когда играли, я была абсолютно уверена в своей догадке, и только когда я эту догадку произнесла, выяснилось, что ничего подобного, я не догадалась об этом запросе. Тут у нас история, я на всякий случай поясню, я никогда не знаю правильного ответа. Дима мне присылает вот буквально секунд за 10, вот, собственно, вот этот список, и я вместе с вами, господа, играю. Ну что, вторая строка?
0: Нет, ты уже можешь и вторую, и третью озвучить, потому что Маша уже дала правильный ответ.
2: Все?
0: Да, представляю. Это было сложно, ну правда. Мне кажется, что это непростая история. Тем не менее,
2: давай продолжим.

0: произведения живописи и графики, интерактивные зоны и возможность взглянуть на историю русского модернизма с неожиданной стороны.
1: Поздравляем вас, Мария, абсолютно блестящая игра. Действительно, с неочевидного продолжения так угадать вопрос можете только вы.
2: Поисковая строка «Радио 7».

Шаде и Paradise на Радио 7 на Семи Холмах. Дальше, как всегда, лучшая любимая музыка. И через пару минут с нами Джон Ньюман и Эми Макдоналд. А еще рубрика «Хорошие манеры» с Татьяной Барановой. 9:19 в столице. С добрым утром.

Эми Макдоналд и я This is the Life на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, наш лайф проходит под музыку, отдельно взятое утро тем более. И в ближайшие полчаса с нами Кристиан Леонтью.

0: Москве, половина десятого, и продолжается самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Диана Макеева с новостями в студии «Радио 7».
2: Доброе утро. Сегодня Совет Федерации рассмотрит закон, который обяжет банки полностью раскрывать условия своих услуг. Об этом пишет «Парламентская газета». С 1 сентября следующего года кредитные организации должны будут размещать такую информацию в отделениях и на своих сайтах. Это касается в том числе переводов денег и потребительских кредитов. Закон должен защитить клиентов от скрытых комиссий и других важных условий, которые сейчас могут указывать мелким шрифтом или выносить в примечание под звездочкой. Новый закон призван полностью устранить практику недобросовестного информирования клиентов, когда банки намеренно прячут значимые условия сотрудничества. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, существенно расширяющий основания для административного выдворения иностранных граждан из России. В частности, иностранцев смогут выдворять за действия, создающие угрозу общественной безопасности и правопорядку. Также в список включат дискриминацию, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции или военнослужащих и участие в несогласованных публичных мероприятиях. Кроме того, документ предусматривает повышение размеров штрафов за нарушение правил въезда, режима пребывания и незаконную трудовую деятельность. Возможность отмены ЕГЭ по обществознанию полностью исключена из повестки дня из-за высокой востребованности предмета. О сохранении аттестации для абитуриентов сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее представители Минпросвещения заявляли о масштабном изменении сетки часов гуманитарного цикла. Согласно утвержденному графику, с 1 сентября уроки обществознания будут проводиться исключительно для учеников 9, 10 и 11 классов. Несмотря на сокращение часов в средних классах, формат итоговой аттестации для выпускников школ останется неизменным. Египет с 1 августа вводит цифровые визы с QR-кодом для туристов. Тестовый режим запустят в международном аэропорту Каира, сообщили в ассоциации туроператоров. После завершения экспериментального периода систему распространят на все остальные аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет разными способами: через официальный сайт или мобильное приложение, или же в аэропорту через специальные киоски самообслуживания. Это «Радио 7» на Семи Холмах. Всем доброе утро!
3: «Радио 7».

0: Стинг, еще Мами, Desert Rose на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, мы продолжаем собирать комментарии в наших соцсетях. Рассказывайте, что такого соврали в детстве сверстникам, чтобы те смотрели на вас снизу вверх. Ждем.
1: Да, ну а прямо сейчас правда, правда и только правда. Татьяну Баранову встречаем.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
3: Татьяна, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, у нас на связи Алиса из Сургута. Она пишет: если мне на работе подарили подарок на день рождения, должна ли я открыть его при всех или могу это сделать, ну, потом?
4: Это хороший вопрос, потому что, строго говоря, если подарок вручается публично, скорее всего, предполагается, что все-таки человек его откроет при всех, потому что таким образом будет, ну, возможность разделить эту радость, радость получения и дарения подарка, увидеть реакцию человека, который этот подарок распаковывает. И, наконец-то, да, вот видит, что ему подарили. Но при всем при этом бывают ситуации очень разные, и если при каких-то обстоятельствах все-таки категорически некомфортно, неудобно, или таких подарков несколько, их прям вот от нескольких коллег сразу, их там 7 штук стоит, например, то, может быть, действительно можно сказать, что, дорогие коллеги, большое спасибо, с вашего позволения, вот сейчас у меня там встреча рабочая, мы же про рабочий момент говорим, а как только появится время, сразу же открою, всем там расскажу, поделюсь своими ощущениями, эмоциями, и все равно спасибо за время, за желание сделать приятное. Очень ценю, люблю, и большое спасибо.
3: Конверт, имейте в виду, тоже подарок. Заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и отправляйте свои вопросы Татьяне Барановой.
2: Радио 7.

0: Милен Фармер на радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 9:45. Ну и знаете ли, пора кого-то с чем-то поздравить. Утро
1: на Семи Холмах. На самом деле можно всех нас поздравить с тем, что есть ряд музыкальных прекрасных событий, которые происходили в разные годы именно в этот день. Так, например, с 17-го...
0: Июля, Свет, это июль.
1: Апреля. Вот это да! 17 июля, но 1717 года состоялась, например, премьера музыки на воде Генделя. Тогда по просьбе короля Георга I состоялся концерт на Темзе, и 50 музыкантов исполнили, собственно, сюиту, а король попросил сыграть ее трижды. Ну или, например, в 1954 году состоялся первый джазовый фестиваль в Ньюпорте. В конечном итоге он стал культовым, на его сцене выступали такие легенды, как Элла Фицджеральд и Нина Симон.

0: Ну и что касается вот событий, которые уже к нам поближе, оказывается, 17 июля 1995 года шел тур Take Z. Вот прям катались ребята, все хорошо, все вроде отлично, но именно в этот день Робби Вильямс такой сидит и думает, все, я ухожу. И он об этом, собственно, заявил и официально объявил, что на пике популярности коллектива из-за творческих разногласий с другими участниками, цитата, собственно, он уходит и начинает сольную карьеру. Позже, в 2010 году он, конечно, возвращался в группу для записи альбома «Прогресс», но затем вновь покинул ее.
1: Робби, это было верное решение, потому что, ну, друзья, если так подумать и проанализировать, Робби Уильямс один из редких успешных сольных исполнителей после того, как он уходит из какой-то очень популярной группы.

0: молодец. Ну, что тут скажешь? Да, молодец. Да,
1: да. Так, еще хочется вспомнить одну песню. Это песня группы The Beatles, написанная Джоном Ленноном при участии Пола Маккартни. Впервые была исполнена на первом в истории телевидения глобальном шоу «Наш мир». Транслировалось оно в 26 странах мира. Тут, конечно, немного источники расходятся. Вроде как они ее записали чуть раньше, еще в июне, потом презентовали. И по некоторым источникам действительно считается, что 17 числа она пробила таки все чарты и стала, насколько я помню, 14-й песней, да, которая заняла первое место, собственно, у группы. И, конечно, это речь о «All You Need Is Love».

0: Невозможно не подпевать.
1: Так еще и движение хиппи потом берет ее себе гимном и, что называется, понеслось.
0: Вот такие истории, так что знаете, что этот день действительно был богат на музыкальные события.
1: И опять же, если у вас сегодня день рождения, мы присоединяемся и всей страной вас поздравляем.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Кристиан Люнтью, его «Story of my life» на радио 7 на Семи Холмах. Ну а нам пора рассказать вам истории про будущее, о том, как сложится день сегодняшний.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня. Финал рабочей недели принесет известие о досрочном успешном закрытии сложного вопроса. Овны, львы и стрельцы смогут уйти на выходные с абсолютно чистой совестью и легким сердцем.
0: Знаком земли сегодня придется выступить третейским судьей в споре двух близких людей. Тельцы, девы и козероги. Занять нейтральную позицию не удастся. Нужно будет выбрать чью-то сторону.
2: А знаком воздуха выпадает роль приятного наставника или вдохновителя. Близнецы, весы и водолеи. Стоит постараться вот для этого человека, для кого, да, вы будете наставником. Ведь этот человек искренне ценит ваше мнение.
0: Знаки воды. Вы сегодня получите приятный финансовый бонус или материальное поощрение за прошлые заслуги. Раки, скорпионы и рыбы. Эти неожиданные поступления станут отличным поводом для веселых выходных.
1: Утро на Семи Холмах. Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Алло, ну как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать.
11: 16+.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Это «Мир привилегий» Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.

0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 10 часов утра. Прямо сейчас пятничные новости в студии Диана Макеева. Тоже пятничное. Доброе утро.
1: Доброе утро. Сегодня Совет Федерации рассмотрит закон, который закрепит в Трудовом кодексе понятия «стажер» и «стажировка». Работодатель сможет заключать со стажером срочный трудовой договор, а помогать в работе ему будет наставник. При этом испытательный срок устанавливать не будут. Кроме того, работа в качестве стажера предполагает полноценные трудовые права и социальные гарантии. Это и зарплата не ниже МРОТ, и начало трудового стажа, и пенсионные начисления, и оплата больничного. В случае одобрения новые нормы начнут действовать с марта следующего года. В России владельцы частных автозаправок начали активно их распродавать. Как пишут «Известия», за последний месяц было опубликовано более 150 объявлений о продаже заправок, которые находятся в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской областях и других регионах страны. Цена за автозаправку варьируется от 1 до 150 миллионов рублей. Стоимость зависит от места расположения, срока эксплуатации, наличия франшизы и оборудования. Например, в Уфе предлагают купить сеть из 13 заправок за 350 миллионов рублей. В России расширят применение искусственного интеллекта при диагностике заболеваний. В ближайшее время специальные системы начнут использовать для анализа ЭКГ. Сейчас ИИ уже помогает врачам изучать маммографию, рентгеновские снимки, флюорографию и КТ грудной клетки. Специалисты рассчитывают, что применение искусственного интеллекта ускорит постановку диагноза пациенту и уменьшит вероятность ошибок. В каждой третьей компании происходят ссоры из-за кондиционера в офисе. Почти треть россиян признались, что в их коллективах случаются перепалки из-за режимов работы климатической техники. Впрочем, 57% сотрудников заявили, что подобных конфликтов у них не бывает. У 15% опрошенных на рабочем месте нет такого оборудования. Чаще всего из-за кондиционеров конфликтуют женщины и респонденты старше 45 лет.
0: Ну вот смотрите, мы коллеги старше 45 лет. И что, у нас хоть раз был конфликт из-за кондиционера?
1: Нет, у вас так свежо, прохладно.
0: Делайте выводы. Homo sapiens тут работает.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром, друзья! Опять же, с пятничным утром, выходные впереди, это здорово, но впереди еще час. Час мы вместе будем слушать отличную музыку, поговорим о кино и будем завершать обсуждение темы.
3: Да, и еще есть время вам рассказать историю, но, во-первых, зайти в наши социальные сети, иначе как же мы увидим вот ту самую историю, ее личную, вашу, о каких несуществующих вещах вы рассказывали сверстникам в детстве, ну вспомните, на 100% было, вот чтобы их впечатлить. Ждем!

0: Five, This Love на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, а мы с вами сегодня говорим о любви к преувеличению, тому самому детскому. Что такого мы придумали, чтобы впечатлить сверстников? Очередные комментарии сейчас.
1: Добрый день. Я как-то рассказал своим закадычным друзьям, что напротив моего балкона парашютист-десантник повис, запутавшись в ветвях дерева. И я ему командовал, за какую стропу дергать, чтобы распутаться. Не сказать, что прям сильно поверили, но и напрямую никто не высказал. Так что, рядовой Семенов, помни, кто тебя спас.
0: Мне это нравится. Это заявка на победу. Это сильно. Александр, ну это прям жизненное. У меня был двоюродный брат, намного старше меня. Мы изредка встречались, а потом он пропал. Я спрашивала, где он, а тетя говорила, он уехал строить бам. И я в школе всем рассказывал, что он герой, комсомолец, доброволец. Ну, это было начало 80-х. Uh-huh. Правда вскрылась позже. Брат действительно строил бам, но не совсем добровольно, так как у него была статья.
1: Ой-ой-ой-ой. А, это какие... Ну, хорошее сообщение.
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Само по себе,
0: жиза,
1: да.
0: Жиза прям, что
1: ну,
0: называется.
1: Вот, ага. Да. Помню, моя трехлетняя девочка Викинг в деталях рассказывала, что порванный в садике сарафан — это она себя и брата защищала от напавших перед полдником волков. Причем так рассказывала детально и искала в карманах потерявшийся клок волчьей шерсти, который она из уха волка вырвала.
0: Великолепно. Это тоже какая фантазия.
1: Да.
0: Сегодня очень много заявок на победу, и мы сразу скажем, нам будет сложно выбирать. Наталья пишет, я в детстве как-то вот машинки, самолетики, солдатики, вот такое все любила, конструкторы, а потом появились куклы Барби. И я всем в школе начала рассказывать, что у меня есть, конечно, кукла. Вам я ее не принесу, не покажу. Очень редкая такая кукла, таких больше нет, только у нее одна.
1: Так.
0: Классика.
1: Угу. У меня очень яркое воспоминание из детства. В 96-м году, в свои 4 года, я обожала песню Губина, особенно песню Лизы. Ну, естественно, тут Елизавета пишет. Искренне считала, что она посвящена мне. И вот на мое пятилетие, мне звонит сам Андрей Губин. Помню, как мама позвала меня к телефону, он меня поздравил, я была так счастлива. Ну, конечно же, там был не он, а мамин коллега по работе. Но мамина задумка меня так впечатлила, что я до сих пор говорю всем, что вот меня Андрей поздравлял.
0: А вот представляете, берете вы телефон, а у вас в телефоне и Стинг, и Сиси Кетч, и Милен Фармер,
1: да.
0: Да, и все поздравляют и радуют своей музыкой. Это приложение Radio Hub наше новое. Устанавливайте его из любого магазина приложений, нажимаете просто на ярлык, запускаете. Все работает мгновенно. Радио 7 слушать стало гораздо удобнее, там же есть форма обратной связи. Вы еще можете нам даже что-нибудь написать. Более того, мы вам можем еще и ответить. В общем, друзья, Radio Hub, устанавливайте, вам понравится.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: The Lightning Seats и шоу Дмина, радио 7 на 7 холмах. В столице 10 часов 12 минут. Света готова зачитать для вас список сайтов, мемов, того, что можно и нужно посмотреть, в том числе и новостей, в сети прямо сейчас, еще и переслать родным, близким и друзьям, чтобы те порадовались тоже.
1: В русском сегменте интернета, мне кажется, новому витку популярности рад Сергей Лазарев, потому что его почему-то все вдруг начали сравнивать с Месси. Ну, мол, они немного похожи. Сережа, правда, при этом не растерялся и у себя в соцсетях написал: «Не подведу, буду биться, буду играть», ну и так далее. А еще трогательная реакция арбитра на назначение на финал чемпионата мира разлетается по соцсетям. 46 лет словенцу, Славака Винчич его зовут, услышал свою фамилию и вот реально не смог сдержать слез, ребят. Ну, рыдает судья, закрыл лицо руками. Представляете, вот какой ответственный момент в жизни у человека наступает, будет судить финальный матч.
0: Классно же. Это же высшая точка его карьеры. Что для арбитра может быть выше, чем отсудить финал чемпионата мира?
1: Конечно.
0: Аргентина, Испания, понимаете? Это просто вывеска, насколько громкая. И вот словенский арбитр. Вот он, когда родился в Словении, он что, думал, что он будет судить такой финал?
1: Думаю, США? Нет,
0: У него даже в самых смелых фантазиях представить не мог.
1: Так, ну, не знаю, смогли бы мы это представить в своих фантазиях эту сумму, но тем не менее. На аукционе продали легендарную футболку Пеле. Игровая джерси бразильца с чемпионата мира 1958 года ушла с молотка почти за 5 миллионов долларов. Представляете? В общем, в этой самой футболке нападающий вышел на финал своего первого мундиаля против шведов, и Бразилия тогда победила со счетом 5-2, Пеле оформил дубль. На тот момент, вот, кстати, тоже интересный факт, ему было 17 лет и 249 дней. Он стал самым молодым автором гола в истории финалов чемпионата мира.
0: А не указано, кто купил?
1: Нет, не указано.
0: Я просто думаю, кто-то из футболистов, интересно, купил?
1: Я думаю, вряд ли.
0: Или просто, ну, коллекционер, любитель, фанат?
1: Думаю, да.
0: Вот, с пацанами больше... во дворе погонять?
1: Конечно, под стекло.
0: Именно будет в ней бегать и говорить: а это футболка Пеле. Все говорят: ну давай, рассказывай. Футболка Пеле за 6 миллионов долларов. Ну, пожалуйста, за 5.
1: Да, ну а некоторым приходится рассказывать о себе, да, ну, по крайней мере, представляться. В общем, в сети вирусится видео, на котором Гарри Стайлз решил научить фанатку вежливости. Что происходит? Девушка бросилась к певцу с телефоном и сразу стала делать фото, не поздоровалась, ничего не сказала. Ну, он так вежливо говорит: слушайте, подождите. Он говорит, что меня зовут Гарри, я рад познакомиться, а что же вы так набегу и так далее. С наскока. То есть, ну, в общем, да, видео получилось забавным, а девушка вдруг прославилась. Ну и что прославилась, собственно, с выходом на экраны, так это «Одиссея» Нолана. Что пишут? Пишут, что она оказалась шедевром. Сегодня стартовали показы фильма, и зрители остались в полном восторге. Мы помним, да, что когда только-только обсуждался каст этого фильма, только-только выходили первые трейлеры, все говорили: ну что такое? Ну что это за кастинг? Ну как же так? 96% свежести на Rotten Tomatoes.
0: Ого.
1: И говорят, что это лучший результат Нолана за всю карьеру. Лучший. Так что будем ждать. Будем ждать с нетерпением.
0: Но все говорят, опять же, я тоже читал мнение, что «Интерстеллар» все-таки чуточку сильнее.
1: Думаешь?
0: Ну, «Одиссея» масштабнее.
1: Погоди, давай посмотрим.
0: Давайте посмотрим, да, действительно, да. А потом будем сравнивать. Мы не прекращаем на этом киношную тему. В нашей синематеке обязательно тоже поговорим о кино. Но прямо сейчас давайте Патрисию Каас послушаем.

Патрисия Каас на Радио 7 на Семи Холмах. Далее Селена Гомес, The Cure и группа Blue. Ну, а еще обязательно поговорим о кино в нашей синематеке. В Москве 10 часов 19 минут. С добрым утром.

0: The Cure и песня об очевидном. Friday, I'm in love. Про влюбленность в пятницу, с чем и хочется вас поздравить. Еще и с наступающими выходными и наступающим очередным набором очень забавных комментариев из наших соцсетей.
1: Юля пишет, что, ой, говорит, терпеть не могу вруновых хвостунов. В школе немало таких было, надоели. А вот я однажды сказала, что мне кучу жвачек привезли, цветных шариков. Помните такие, да, начало 90-х? В общем, было круто. И они, конечно, да врешь. Если не врешь, приноси и угощай. И я сделала шарики из разноцветного мыла. Такое мыло тоже, правда, было круто. Принесла и угостила всех, кто меня бесил. Они так радостно закидывали эти шарики в рот, а я на их возмущение начинала жевать настоящие. Они у меня правда были. Я говорила, что, ну, собственно, господа ничего не понимают в иностранных жвачках. Врать стали меньше, по крайней мере, мне. Вот так-то.
0: Так, Лариса пишет. Я, как обладатель поэтической фамилии, всегда говорил одноклассникам, что Некрасов мой прадед. Но так как мне не нравилось ни мое имя, ни фамилия, то незнакомым людям я чистенько, глядя в глаза, врала, что меня зовут Валерия Шмелева. Как, знаешь, как псевдоним радиоведущей Валерия Шмелева.
1: Да-да-да, согласна. Так, где-то было сообщение. Ладно, вот это прочитаю, а потом нужное найду. Однажды в 5 классе один одноклассник принес открытку с маками и всем сказал, что это фото сделал папа на Кольском полуострове. Так я подговорила своих друзей. И впятером мы вот собрались лететь до Владивостока. Когда нас там уже и встречала милиция, и потом перед всей школой нас поставили. И директор объявила, что за географию 2, за ботанику 2, но за смекалку 5.
0: Классно.
1: Очень хорошо.
0: Екатерина пишет, сама ничего не придумывала, но в детстве в компании был друг Сергей по кличке профессор Чимпуака. Вот такая кличка. Вот что он только не сочинял. Однажды он рассказал всем, что лично изучил устройство паровоза и знает от и до. Выдавал мамины часы за дорогущие из Испании, но самое смешное, когда он решил произвести впечатление на девочку знанием английского языка, но не учел, что девочка знает язык гораздо лучше него. В общем, пишет она, что-то он на выдуманном английском лопочет, мы-то верим, а девочка потрясена. Но она пришла в себя и по-английски отправила в далекое путешествие, куда не дойти без словаря.
1: Смотрите, очень жестокое сообщение, ну, как мне кажется, и в чате мы уже обсудили, что так делать было нельзя. Ну, понятное дело, что, наверное, ну, будучи ребенком,

0: ребенком все это делалось, да? А я сверстникам в детстве рассказывала, что в мороз железо становится сладким. Скажи.
1: Кто? Кто ловился на это?
0: Слушай, я не знаю, кто ловился. Да многие, я думаю, ловились. Но когда ты пятилетнему ребенку, будучи пятилетним, рассказываешь, конечно, пойдет пробовать тут же, малыш.
1: Я в 10 поймался. Я прям точно.
0: Серьезно?
1: Это...
0: Так постарше уже.
1: Да, да. Но это старшие школьники сказали, что действительно качели становятся очень... А мороз был 24 градуса.
0: Ай-яй-яй. Ну и смотри, как у тебя все-таки все восстановилось. Работаешь же.
1: Смешно, ладно.
0: Ну ладно.
1: Друзья, мы ждем ваши комментарии по теме. Вы еще успеваете их оставить в наших соцсетях. Мы будем подводить итоги где-то через 15 минут. Так что поторопитесь. Расскажите, что этакого вы придумывали и рассказывали своим сверстникам в детстве. А может, рассказываете и до сих пор. Ну, сказки мужа из командировки жене не учитываются. Просто, да, вот что вы такого рассказывали, чтобы все во дворе говорили... А ты знаешь, у него там или у нее есть то-то, то-то или вот это. Рассказывайте, итоги подведем. Приз кого-то ждет. Все это через 15 минут, а уже через пару минут обязательно поговорим о кино.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: люблю их All Rise на радио 7 на 7 холмах. В преддверии грядущих выходных, друзья, замечательных выходных, мы поговорим об очень интересном кино. Почему? Сейчас расскажем.
1: Радио 7. Синематека.

0: Вот, в музыке их называют One Hit Wonder, то есть артист одной песни, а в Голливуде актером одной роли. И вот иногда лента дарит культовый статус, миллионы фанатов, но при этом закрывает двери в другие проекты. И мы собрали для вас несколько ярких примеров, когда кинообраз стал для актера и триумфом, и карьерным проклятием.
1: И давайте начнем с фильма «Терминатор 2. Судный день». Это 1991 год. Эдвард Ферланг, Джон Коннор, да, он самый. Подросток с кассетным плеером и дерзкой челкой мгновенно стал кумиром поколения, но культовая франшиза задала слишком высокую планку. Ферланг оказался заложником образа бунтующего тинейджера, и попытки сменить амплуа не увенчались успехом, а последовавшие проблемы с законом окончательно похоронили карьеру в большом кино.
0: Ну, там и «Зеленый змей» приложился, конечно.
1: Ну, да, да.
0: Но Эдвард такое. Был крут, конечно. Сейчас, ну, немножко не Эдвард.
1: Он бы хорош, да. Прям смотрели на него широко открытыми глазами и представляли в образе своего парня. Ну,
0: далее
1: ладно.
0: У нас Билл Скарсгард. Он же исполнитель роли клоуна Пеннивайза в перезапуске ленты «Оно» 2017 года. Представитель знаменитой актерской династии Скарсгардов выдал феноменальный перформанс, превратив жуткую мимику танцующего клоуна в главный вирусный мем интернета. Но невероятный успех, опять же, сыграл и с ним злую шутку. Для зрителей Билл превратился в того самого монстра из канализации и не более. И вот из-за этого ярлыка предложения сложных драматических ролей поступают актеру сейчас гораздо реже, чем приглашение в какой-нибудь очередной хоррор.
1: И давайте вспомним «Звездные войны», эпизоды с 1 по 3, Джейк Ллойд и Хейден Кристенсен. Роль будущего Дарта Вейдера, да, осталась и стала настоящим двойным проклятием Голливуда. Сначала она разрушила детство 10-летнего Джейка Ллойда, это маленький Энакин из «Скрытой угрозы», который не выдержал травли, возненавидел кино и навсегда ушел из индустрии, представляете? А спустя 3 года эстафету перехватил Хейден Кристенсен, сыгравший взрослого Энакина. О, мне даже мурашки от этого звука. Роль всей его жизни обернулась лавиной ненависти от фанатов и критиков, и клеймо прилипло настолько сильно, что режиссеры годами боялись звать Кристенсена в серьезные проекты.
2: Синематека на радио 7.

0: Woman перед самым подведением итогов этого утра. 10:45 в Москве. Финал.
1: Утро на семи холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Чуть-чуть приоткрою завесу тайны. Дима говорит сейчас, давай, говорит, по комментарию, и все, и победный. Я говорю, ну да, а сейчас вижу, столько комментариев новых, хороших пришло, хочется побольше озвучить.
0: У нас, послушайте, позволяло бы время, мы бы еще на час с вами, и, может
3: с
0: быть, на два.
3: С удовольствием,
0: да.
3: Конечно,
0: тема-то прекрасная.
3: Так, в школе училась в 80-х. Были две близкие подруги, которым я рассказывала про то, мол, когда ездила к бабушке в деревню, там влюбился в меня прекрасный голубоглазый блондин, старше меня года на три, из Латвии, которая нам тогда была прекрасной за границей. Ведь мы тоже в тот момент жили в Сибири, и вот казалось, все это очень далеко и прекрасно. Подруги жутко завидовали. Мне показалось, этого мало, и я досочинила, что он один из четверых братьев-близнецов, и все они, естественно, тоже в меня влюбились. Я даже написала письмо якобы от них мне. В письме они рассказывали, как любят меня и как конкурируют между собой за мое сердце. Все бы ничего, но это письмо украли из моей куртки в школьном гардеробе. В общем, вся школа знала потом эту историю. Старшеклассники смотрели с некоторым подозрением и любопытством, ну и шушукались.
0: Ну, до чего, да? Женский, да, детский ум на какие вещи способен. Артем учился во втором классе в 1997 году, выпросил у старшего брата мобильный телефон. На перемене делал вид, что ведет важные диалоги. Ну, а для 97 года это выглядело просто что, как нечто фантастическое, и даже учителя хотели посмотреть на такое устройство.
3: Прелесть какая. А какой прекрасный комментарий про то, как девушка рассказывала всем, ну, будучи ребенком, что у нее есть дома попугая, боялась, что придут одноклассницы, попугая вырезала из бумаги, клетку смастерила из картона, а родители потом, ну, подарили. А Татьяна рассказывала, мол, в Башкирию переехали, нет, наоборот, из Башкирии в Узбекистан, и папа рассказывал, что у них на крыше там остался вертолет, она эту историю поддержала, и в конечном итоге до сих пор вспоминают с улыбкой, что реально все верили, что у них где-то когда-то вот там остался вертолет,
0: представляешь? Ну, опять же, обратите внимание, это папа девочки говорит, ну, да, у нас, да что, в Башкирии, да, вертолет на крыше стоит, да, я на работу летал. Все это в порядке вещей воспринимается. Но у нас практически фантастическая история сегодня выиграла.
3: Да.
0: И даже мы сомневались, мол, правда или нет, оказалась чистая правда. Пожалуйста.
3: Итак, Елена пишет. «Однажды мне пришлось обмануть самого папу римского Франциска. Я снимаю реалити-шоу, делаю интервью со знаменитыми людьми. Чтобы добраться до папы, целый год я работала с его пресс-службой, но все безуспешно. И тогда, после проведения серьезной работы, изучения системы безопасности Ватикана, представляете, и так далее, я переоделась в невесту, а мой оператор в жениха. Мы выдали себя за молодоженов, сумели найти документы и пройти в первую линию на площади Петра в Ватикане. Папа подошел к нам, я тут же признала, что ну я не невеста, а хочу сделать с ним интервью. Папа улыбнулся и сказал... Да, взял мое письмо и, собственно, сказал, что все будет хорошо. Фото есть, мы, ну вот, собственно, его увидели, потому что поначалу в чате, конечно, у нас в телеграм-канале высказали некое сомнение в правдивости этой истории наши остальные слушатели, но нет, есть фото-подтверждение, так что, Елена, мы вас поздравляем.
0: Я сейчас в нейросетях себе генерирую такие фотографии, бывает, но это тоже сейчас я продолжаю сомневаться,
3: ну,
0: шучу, на самом деле, да
3: ну,
0: шучу,
3: нет.
0: Друзья, ладно, приз, все.
3: Да, Елена, достается вам наше прекрасное фирменное брендированное полотенце, которое ни одна нейросеть не сгенерирует.
0: Не,
3: конечно,
0: да.
3: Все настоящее. Отправим настоящей почтой. Все.
0: Друзья, действительно все. На этой неделе все. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», затем 7 песен на старте каждого часа. И так целый день. На выходных артисты одного хита. В общем, все лучшее, как всегда, впереди. Ну и в понедельник мы вернемся, чтобы снова провести с вами 5 замечательных рабочих утр. Надо будет Пахому уточнить все-таки,
3: можно ли,
0: как
3: так
0: это
3: или нельзя
0: во множественном числе. Спасибо большое, прекрасных вам выходных. Пока.
3: Пока.

0: Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. В эти выходные истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.
1: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
5: Вы замужем?
6: А вы?
4: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
7: В кино с 16 июля. 18+.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
0: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Кабинет министров одобрил комплекс мер для стабилизации цен на топливном рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник по итогам совещания у премьер-министра Михаила Мишустина. Какие именно решения вошли в комплекс, пока не уточняется. Этим летом в России фиксировались перебои с поставками горючего. Владимир Путин ранее охарактеризовал возникшие трудности как временные. Глава государства также дал поручение в кратчайшие сроки задействовать и расширить возможности предприятий среднего и малого бизнеса по выпуску нефтепродуктов. На Урале ухудшается паводковая ситуация. В Свердловской области режим ЧС введен уже в 10 муниципалитетах. Подтоплены более 2000 приусадебных участков, почти 500 жилых домов, 10 низководных мостов. Временно ограничено сообщение почти с 30 населенными пунктами. Объявлено штормовое предупреждение, ожидаются ливни. В Москве минувшая ночь стала одной из самых холодных с начала лета. Температура опустилась до 8 градусов. В Подмосковье местами до 5. В выходные синоптики обещают, что будет

0: Солнечно и жарко, до плюс 27. Однако в начале следующей недели в столичный регион вновь могут вернуться дожди. Финал чемпионата мира по футболу может быть перенесен из-за лесных пожаров в Канаде. Сообщается, что за последние часы дым от пожаров распространился по нескольким городам Канады и достиг северных штатов США. В Чикаго уже отменили часть уличных мероприятий. Если уровень загрязнения воздуха станет опасным для здоровья, Международная федерация футбола готова применить специальные протоколы для оценки необходимости изменений в проведении матча. Официальных заявлений о переносе финала пока не поступало. Туристы из Индии стали чаще посещать Москву. В прошлом году столицу посетили 109 тысяч индийцев. Турпоток вернулся к допандемийным показателям. Уже за первый квартал текущего года число туристов из этой страны выросло на 26% по сравнению с прошлогодними показателями. Как сообщается, индийских туристов привлекает сочетание достопримечательностей. Красная площадь, Кремль и храм Василия Блаженного остаются обязательными пунктами программы и современная городская среда. Это были новости на Радио 7. На Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно. You know.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5.

0: тысяч рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. В эти выходные истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
7: Вы замужем?
8: А вы?
6: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
9: В кино с 16 июля. 18+.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Все, а вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным. Только на радио 7.
1: Реклама.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
2: Вы замужем?
3: А вы?
1: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
4: В кино с 16 июля, 18+.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пау Сбербанк. 18+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Вернем на

приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте.

0: vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. В эти выходные истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пау Сбербанк. 18+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: В Сбере. Самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2020. 26 по 15.

0: 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
2: Вы замужем?
3: А вы?
1: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
4: В кино с 16 июля. 18+.
5: Вернем

0: Да, все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 17 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый вечер. Москва решительно отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в США. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться во внутренние дела России. В обращении к нации Дональд Трамп среди основных угроз избирательной системе назвал Россию, Китай, Иран, Северную Корею и негосударственные группировки. По его словам, они обладают возможностью скомпрометировать избирательную инфраструктуру США. Цены в июне росли быстрее, чем в мае в большей части регионов России, сообщает Центробанк. Такой рост связывают в основном с разовыми факторами. Подорожала плодоовощная продукция. Регулятор отметил, что в апреле-мае овощи и фрукты дешевели сильнее сезонной нормы, а в июне произошла коррекция. Среди непродовольственных товаров рост цен показали бензин и дизель из-за снижения производства и перебоев с поставками. Цены на услуги росли медленнее, чем в мае в половине регионов. Основной причиной ЦБ назвал более сдержанный спрос на внутренний туризм. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в стране по итогам июня составила 6,2%. Число многодетных семей в России выросло почти на 15% по сравнению с началом прошлого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом в 41 регионе страны, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, действуют региональные программы по ее повышению. Софинансирование этих программ осуществляется из средств федерального бюджета. В этом году участниками таких программ стали почти 140 тысяч семей. Это в 4 раза больше, чем за первые 6 месяцев 2025 года. Добавлю, что в стране обсуждается учреждение Дня многодетной семьи. Возможно, его будут отмечать 23 января. В середине следующей недели в Москву вновь придут затяжные дожди, однако сильных ливней ждать не стоит. Об этом сообщил руководитель Центра метео Александр Шувалов. По его словам, устойчивой погоды без осадков не будет, ее хватит только на 4 дня, а на рубеже вторника и среды антициклон покинет среднюю полосу России, после чего с запада подойдет фронтальная зона. Пока это все. Доброго вечера!

Вечер на семи холмах. Let me tell you.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7».

0: прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «12+». Реклама.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк, 18+.
2: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Озон,

0: номер 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 18 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Евросоюз впервые ввел санкции против России за удары по Киеву. Речь идет об атаках в ночь на 1 и 5 июля. Черный список пополнили 5 компаний и одно физлицо. Все включенные связаны с группой компаний АБС Электро, которая разрабатывает и производит электронные и радиоэлектронные компоненты для беспилотников. Анонсированный в июне 21-й пакет антироссийских санкций включает в себя ограничения против российского энергетического сектора, компаний-производителей дронов, а также временную заморозку потолка цен на российскую нефть. Против его принятия выступает Греция. На 79-м году жизни скончалась режиссер программы КВН Светлана Маслякова. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНчикам, говорится в сообщении Международного союза КВН. Светлана Маслякова более полувека была супругой Александра Маслякова. Они поженились в 1971 году. В марте 90-го основали телевизионное творческое объединение «АМИК», которое владеет брендом КВН, авторскими правами на шутки участников телеверсии, организует гастроли команд. Напомним, Александр Масляков умер в сентябре 2024 года в возрасте 82 лет. Разработчик электромобиля «Атом» передал первые машины заказчикам. Речь идет о клиентах, которые оформили предзаказы. Выдача первой партии продлится до 15 октября. Новинка выпускается на столичном заводе «Москвич» по полному циклу. Локализация электрокара на старте производства составляет около 70%. Модель доступна в 5 цветах кузова – сине-зеленый, черный, белый, серый и фиолетовый, а также в 2 вариантах отделки салона – в светлом и темном. Как ожидается, до конца года заказчикам передадут как минимум 3000 атомов. Большая половина россиян считают себя трудоголиками, выяснили социологи. Значительная часть из них сталкивается с трудностями в разграничении работы и отдыха. 72% опрошенных признали, что продолжают думать о рабочих задачах,

0: let her go.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Предлагаю вам необычный экспириенс – прогулку на борту электросудна. Цена подходящая, по карте тройка. А перед нами за 55 минут развернется не просто речная панорама, а настоящая летопись Москвы. От причала Новоспасский судно берет плавный ход вниз по Москва-реке, от Новоспасского монастыря. Его стены, возведенные еще в XVI веке при великом князе Василии III, будто держат на себе тяжесть столетий. И знаете, с воды особенно ясно видно, как эта древность не противостоит городу, а словно оберегает его. Ведь именно здесь, у этих стен, еще с допетровские времена, кипела речная жизнь, швартовались струги, разгружали хлеб и соль, а звон монастырских колоколов перекрывал крики грузчиков. На Новоспасском мосту бежит трамвай, справа по ходу движения советская застройка, а все старинное скрыто в тиши переулков. Вот по левой стороне, за стройкой, насосная станция, сейчас музей Мосводоканала, и Крутицкое подворье. Тихий островок Допетровской Руси, чьи главные постройки относятся к концу 17-го столетия, когда зодчие, вдохновленные московским узорочем, создавали ансамбли, будто сошедшие со страниц летописей. И признаюсь, с реки подворье смотрится особенно камерно, словно кто-то нарочно спрятал его от городской суеты, чтобы сохранить эту важную интонацию старой Москвы, где время текло медленнее, а каждое слово имело вес. Если присмотреться к левому берегу, чуть ниже по течению, можно

0: мысленно восстановить картину, которая давно исчезла, но крепко держалась в городской памяти. Напротив Симонова монастыря когда-то работала оживленная переправа. Симонов монастырь, основанный еще в XIV веке преподобным Федором, племянником Сергия Радонежского, веками был не только духовным центром, но и важным узлом речных путей. А переправа здесь связывала берега и судьбы. По ней шли паломники, везли товары, спешили гонцы. Хотя сегодня от той переправы не осталось и следа, река все еще помнит ее ритм, а старые планы города бережно хранят эту деталь, напоминая, что Москва всегда была не просто берегами, а пространством движения. По правому берегу тем временем проплывают здания бывших мануфактур. Их кирпичные фасады, потемневшие от времени, все еще держат в себе гул той эпохи, когда город жил в такт работе станков и стуку колес. А чуть дальше, будто встав дозор над берегом, в далекой перспективе возвышается Шуховская башня. Ее с реки видно. Ее ажурная гиперболоидная конструкция, возведенная в начале 20 века по проекту Владимира Шухова, звучит как гимн инженерной смелости. По переднему плану стены еще одного московского монастыря – Даниловского. Там, за путями железной дороги Павелецкого направления, на стене сохранилась табличка об уровне воды в 1908 году, когда вся Москва от Дорогомилова до Нижних Котлов превратилась в огромное озеро. С воды можно наметить те места, в которых вам было бы интересно как-нибудь погулять. Пусть это и своего рода отложенная жизнь. А вот тихий ход и краткость прогулки позволяет найти в мегаполисе минутку на себя. Мы скользим на бесшумном электросудне, и тишина его хода словно подчеркивает контраст времен. Там, где раньше гремели паровые машины и скрипели баржи, теперь слышен только плеск воды да редкие объявления капитана. И все же в этой тишине есть место для деятельного созерцания. Маршрут завершается у Зила. Здесь можно двинуться дальше, в пространство уникального парка Тюфелевой рощи, о котором я расскажу как-нибудь в другой раз. Поезжайте, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцизы 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 15 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Добрый вечер. В Эстонии призвали полностью запретить российским туристам въезд в Европу, чтобы они не могли отдыхать и заниматься шопингом в странах ЕС. Как заявили в МВД страны, ограничительные меры должны действовать одинаково на всей территории Шенгенской зоны, а не оставаться рекомендациями для отдельных государств. А рост выдачи туристических виз гражданам России в нынешней ситуации совершенно неприемлем, считают в эстонском правительстве. В российском МИДе неоднократно называли подобное заявление дискриминацией по национальному признаку и проявлением лицемерия Брюсселя. В Госдуме подтвердили продление запрета на экспорт топлива. Он будет действовать до середины осени. Это необходимо для завершения аграрных работ. В то же время первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских отметил, что пик проблемы с нехваткой бензина в России преодолен. Во многих регионах ситуация стала лучше. Ранее правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Они призваны сдержать рост стоимости бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и агропромышленного комплекса. Банк ВТБ запустил для россиян оплату по QR-коду в Аргентине. Для совершения операции необходимо войти в приложение банка, навести камеру смартфона на QR-код и подтвердить платеж. Списание происходит в рублях с автоматической конвертацией в аргентинский песо. Внедрение такой услуги в Аргентине ВТБ объяснили ростом числа российских путешественников в этой стране. В общей сложности клиенты банка с начала года совершили за рубежом свыше 500 000 оплат по QR-коду объемом более 1,5 миллиарда рублей. Это в десятки раз больше, чем годом ранее. Apple опередила Nvidia и стала самой дорогой компанией мира. Капитализация яблочного гиганта достигла 4,9 триллиона долларов. Как отмечает Reuters, смена лидера отражает изменение позиции инвесторов. Они теперь вкладываются не только в компании, получающие выгоду над бума технологий искусственного интеллекта, но и ищут другие перспективные активы в смежных сферах. Во многом по этой причине с начала года акции Apple подорожали более чем на 20%. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
11: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
13: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 20 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Азербайджан анонсировал полное восстановление авиасообщения с Россией. Прямые рейсы по ранее закрытым направлениям планируют возобновить в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ограничения были введены после авиакатастрофы пассажирского самолета «Азал» в декабре 2024 года. Тогда Азербайджан приостановил рейсы из Баку в Грозный, Махачкалу, Сочи, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград. Лавров, в свою очередь, сообщил, что Москва и Баку урегулировали вопросы, связанные с крушением борта. Стороны также договорились работать над восстановлением отношений после паузы последних месяцев. Госслужащих переведут в МАКС к 2030 году. Именно в национальном мессенджере будет вестись рабочая коммуникация всех госслужащих и сотрудников подведомственных структур. Об этом говорится в распоряжении правительства. На базе мессенджера для этого создадут сервис мгновенного обмена информацией. За развитие ресурса отвечает компания «Коммуникационная платформа», дочерняя структура ВК. Ну а между тем в Госдуме предложили разблокировать Телеграм и наладить диалог с его основателем Павлом Дуровым. С инициативой выступил зампред Думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Обухов. Заявление парламентария прозвучало на фоне удаления из Google Play и App Store мессенджера Макс и приложения ВК. Депутат также напомнил об обращении чиновников из КПРФ к главе Минцифры Максу Тушадаеву с просьбой оценить эффективность мер по блокировке иностранных мессенджеров в России. Там заявили, что после блокировки на 11% уменьшилось число преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Такой ответ Обухов назвал формальным. В России зафиксирован всплеск продаж кондиционеров в конце июня-начале июля. Продажи увеличились на 37% в сравнении с таким же периодом прошлого года, пишет РИА Новости. Среди городов самый сильный рост показал Петербург. Там спрос на кондиционеры вырос почти в 2.5 раза. Вдвое продажи увеличились в Волгограде и почти в 1.5 раза в Москве. По словам экспертов, большинство россиян вспоминают о кондиционере только тогда, когда наступает жара.

Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. В эти выходные истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Недавно Сербия снова официально заявила, что совершенно точно не будет вводить для россиян визы. И это замечательно! Ведь столица Сербии, Белград, идеальное место, чтобы сгонять на выходные. При том, что это один из древнейших городов Европы. Целых 17 римских императоров родились на территории нынешней Сербии. Но никакого пафоса и официоза здесь нет. Белград – город очаровательный, уютный и веселый. Его разномастная, хаотичная архитектура делает любую прогулку увлекательным квестом. Ведь здесь никогда не знаешь, что увидишь за углом. То ли красивейшую виллу в стиле ар-деко, то ли какую-нибудь пугающую конструкцию в духе советского брутализма, то ли крутейший стрит-арт

0: от известного на весь мир уличного художника. В Белграде замечательные зеленые парки, пляжи, отличные набережные, рестораны, в том числе с мишленовскими звездами, более 50 галерей современного искусства, а еще более 200 клубов, баров и других заведений, благодаря которым каждый вечер тут как праздник. Летом уличные фестивали на набережных Дуная и Савы вообще идут безостановочным марафоном. В Белграде и вообще в Сербии довольно бюджетно. Все надписи на кириллице и многое понятно без перевода. Ну и не будем забывать про балканское дружелюбие и жизнерадостный бардак в духе родившегося здесь Кустурицы. А теперь ко всему этому прилагаются еще и бесплатные обзорные автобусные экскурсии «Все, что вы не знали о Белграде». С этого июня их проводят каждую среду. Автобус отправляется от площади Николы Пашича в 18:00. И чтобы оказаться на нем, достаточно просто записаться в туристическом центре на улице Князя Михаила, главном пешеходном променаде Белграда.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.
1: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
4: Вы замужем?
5: А вы?
3: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
6: В кино с 16 июля, 18+.
7: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

телефон вашего вечера.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. В эти выходные истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизни. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.

Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. В эти выходные истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

Они горели ярко, но недолго. Всего одна ослепительная вспышка, которой хватило, чтобы согреть сердца меломанов. Радио 7 представляет уикенд исполнителей одного хита. Завтра истории внезапного триумфа и песни, которые продолжают жить независимой от авторов жизнью. Уикенд исполнителей одного хита. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.